Реклама. Ты слушаешь? Ты слушаешь? Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: пришел, ведь трек.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Знай наших.
1: Ты слушаешь
2: Наше.
1: Наше.
4: Наше
1: радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слушаешь Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.